Такова дрон. Усна усисец ме арапис ктавазоб. Такова дрон. Ситквобит одес ме цецхли ро маванто. Айот, а укацрават.